собраны заново тут по частям. И да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Мы знаем идеальное место для обеда. Сато из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глейзере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах. Залечь на дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+. Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новое.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
1: Нове радіо.
2: Нове радіо.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб.
2: 12+.
0: Новое радио. Новое радио.
3: Новое.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу 3 июля, в Красноярске малооблачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Уж два десятка лет для вас.
3: За тот же вкус, все тот же класс.
2: Вас благодесь, старый друг.
3: Лучше новых двух.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? «Арбан» сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Арбан 2022».
1: Дома сданы.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
12: ООО «Торговая сеть «Командор». Угрянского 2240-247-95-05.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно, это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы.
9: Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи.
8: Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
9: Дома сданы.
10: Юквас уж два десятка лет.
11: Вкуснее благодея нет.
10: Квас благодей. Все так же хорош.
12: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
13: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
14: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Даже 36
17: новое

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу 3 июля, в Красноярске малооблачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
9: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
10: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
12: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
13: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Фреш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квартир.

0: urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
4: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
5: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
8: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
7: Ха, ну ты сравнил.
8: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
7: И ты выбирай зоту.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай.
11: Новое

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, пока, котики. Мои апармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пицца.

Что-то намучил. Да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашка.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: На Паке.
2: Новое радио.
0: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу 3 июля, в Красноярске малооблачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивазимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
4: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
6: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
7: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: На причале громко чайки и не сужаем. А причалы бьются вон, как на чайке. И нас с тобой, они качали, и

0: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа...
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
4: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
14: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
17: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новое – это мы.
19: Всем привет, это Зиверт.
20: Всем салют, это PLC.
21: Это Диджи Смэш.
22: Это Настя Кудри.
23: Это Саня Эстэ.
24: Это Эльвира Т.
25: Всем привет, с вами Айова.
26: С вами Леша Свит.
27: С вами Лена Темникова.
28: Всем привет, с вами Хамалиновой.
29: С вами Клава Кок.
30: С вами Гаязм Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
31: Юрадио.ру.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу 3 июля, в Красноярске малооблачно, днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
5: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел.
7: Не входит.
8: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый при самый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Новое. Это мы.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
14: Это Звонкий.
15: С тобой Даня Нилетто.
11: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Ёлка.
19: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
20: С вами Полина Гагарина.
21: Всем привет от группы Пицца.
22: Слушай.
23: Новое радио. Присоединяйся погромче.
24: newradio.ru.
25: Новое радио.
26: Шаг тобой.

0: Ну поехали. Просто новое начнем радио. Уже.
1: 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Кто это здесь? Кто это, в смысле, там? По ту сторону приемничка. Не выспатый. Здрасте, это Калинин. Это Райт Раунд, ни хрена себе. Пришел на запах чипсонов, наверное. Что да, сегодня? Тут... Сегодня третье число уже.
3: Тяжело не прийти на запах чипсов в нынешней обстановке, которую мы расскажем вам чуть
2: сегодня
3: позже.
2: 3 июля. И Катя. И Маша, и Оля. Вот такие вот. Вот такие приколы у нас. Нахрен ты пришел?
3: Мы, тут, говорю,
2: мы не вот смешные шутки здесь шутим.
3: Я и когда вяло попозже говорим... прихожу, я вот это пропускаю, да?
2: Да, самую мякоть, ты че?
3: Тогда ладно.
2: Вот это я тебе положил, что ты изучил, я просто не в курсе. Да там надо, там тоже... надо все не пропустить, у нас сегодня что-то там.
3: Да.
2: И, кстати, сегодня день новинок. И я бы хотел поставить песню наших гостей сегодня, Эдорах. Но не поставлю, потому что они придут. А она прям прикольная. Я послушал. Раньше времени, не будем всех секретов раскрывать. Послушаем мы, наверное, ну там, например, Немигу.
3: Вот, здорово.
2: Немигу. Ну все, поехали.
3: Ну давай.
2: Потихонечку.
4: Ну. В Национальном центре «Россия» стартует 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
5: Помню, говорил ли я тебе, что никого, но связь лучше мне. Вокруг столько красоты и цветов, но ты мой самый красивый букет. Не помню, говорил ли я тебе, что мне не нужно больше никого. Когда рядом на себя смотрю,

0: Слушай, какая стильная пятница получается. И там и у Федука песня, и у Майота с Домиником Джокером, и у Немиги. Вообще.
1: Да, и хорошая, добрая такая песня в регги-стиле. Ну, да. Я просто не знаю, Федука ставить. У них такая лиричная такая. Просто сейчас мы можем подуснуть немножечко.
0: Ну, Федук легенда.
1: Да, да, да. Нет, тоже классная песня. Вот, там еще и... Там все молодцы, короче.
0: Это когда СТС Дорохом придут, тогда мы подуснем под песню, а под Федука
1: все
0: нет.
1: Какое, там вообще самая разрывная. И прям пальчик у меня прям на нее вот прям тычет поставить. Но нельзя, нельзя. Чтобы, а то сейчас уже выключите.
0: Ну, это потому, что там Дорох, Был бы просто СТС, ты бы такой, ну просто песня СТС.
1: Да нет, движовая песня просто. Я за движовые песни с утра.
0: Тогда...
1: Поэтому я поставил «Ты нужна мне».
0: Да-да-да.
1: Ты нужна мне.
0: Ну, кстати, видите, только пару дней назад про регги разговаривали, и трек регги выпустили, ребята. Ну, он у них записан уже был, понятное дело, но просто я к тому то, что...
1: Вечный жанр, видимо.
0: Конечно.
1: Даже и не знаю, что делать, что поставить.
0: Да Федука ставь, да? Конечно.
1: Так она тоже грунтсная.
0: Ну и что?
1: Ну как не грунтсная, но такая. Ну, ну ладно, Федука все любят, поэтому да. Федук и Мартин.
0: Федук, о, Мартин, он тоже к нам приходил.
1: Да, да у нас уже все были.
0: Да.
1: Кроме Леонида Якубовича.
0: Да. Но я надеюсь, Санек как-нибудь...
1: Что-нибудь придумает, да. Другие планы. Такое легкое у нас утро с вами. Мягкое. Это новое радио, кстати.

0: 1 плюс 1.
1: Не, круто. Вообще круто.
2: Ну что, как утро?
1: Вообще круто.
2: Как твое утро?
1: Вообще круто.
2: Ну а что, почему так? Почему круто?
1: Потому что пятница сегодня. Пятница — это всегда хорошо. Но вот из, конечно, не хочется говорить из минусов, потому что это еще один плюс сегодняшней пятницы, что завтра новое радио «Движ» в Лужниках. Это значит, что завтра можно будет встать пораньше, приехать в Лужники к КПП, оттуда всего каких-то 40 минут прогуляться по хорошей погоде.
3: Да, по живописным местам Лужниковским, да. Конечно.
1: Потом там какие-то буквально лишь 10 часов поработать, и потом домой с чистой совестью.
3: Да, завтра мы конкретно прям не как раньше, там что-то там типа с трех, а прям с самого раннего утра мы там с вами, так что тоже надеемся. Что-то какие-то, возможно, там осадки немножко будут.
1: Надеюсь, там что-то как-то... Если вот все так будут руками хлопать под выступление, и туча разгонится от ветра.
3: Да, руками хлопать.
1: Вот так махать руками.
3: А что ты уточнил, чем хлопать? Давайте похлопаем руками.
1: Ну да, в ладоши, в ладушки поиграем, вот так, ладушки, где жили у бабушки.
3: Не, просто хочется предостеречь, чтобы на всякий случай, вдруг может быть какой-нибудь дождевичок у вас есть, маленький, какой-нибудь малюсенький, или там, зонтик, просто возможные осадки, ребят, не хочется, чтобы вы промокли до того, как выйдет Леша Свик на сцену. Так что все, ждем вас.
1: А так в целом, конечно, тяжело болтать, вообще тяжело, но надо хотя бы как-то поесть, надо хотя бы попить кофе, а это вот, подождать. Еще, сегодня пятница, это значит, пятничные анекдоты, они будут сегодня.
3: Ура!
1: Опять отвратительного качества, но будут все равно, хоть какие-то. Потом. Мы вам расскажем вообще лютейшую историю, но чуть попозже. Это просто какая-то невероятная история. Мы сами того не зная устроили, сами того не хотя, устроили биф производителей чипсов. Практически там уже баттл между ними. Практически какая-то война производителей чипсов, реально. Потому что там такое вообще просто.
3: Первая чипсовая война.
1: Да я говорю, там, да... Там примерно... Мы расскажем. Вы офигеете с этой историей. А еще Эви, повторюшка, дядя Хрюшка из помойного ведра всю помойку облизала и спасибо не сказала.
3: А че это? Почему это
1: так?
3: А
1: это тогда, когда Кузя Лакомкин прислали мне кучу всего. Эви там, ой, а почему мне не прислали, а почему мне? И они ей прислали тоже. И она там фоткала тоже свой там... Ну, конечно, все хотят, как у Райтрауна, чтобы все было. Скорость света размытые огни. В этом космосе мы остались одни.

0: Да, правда, вся команда Нового Радио с большим удовольствием и достаточно долго готовится, все это организовывает. Уже который год, мы буквально совсем вот как будто бы недавно встречались с вами в прошлом году в Лужниках, тоже были все. И в этот раз все и еще больше, чем все. Но правда, мы посмотрели, вот кто вообще сейчас звучит по радио, кто сейчас вот в топах всех чартов, и договорились с ними, они там где-то и прервали свои там гастроли ради завтрашнего дня, кто-то там, там оставит семью, чтобы там выступить. В общем, приоритет в сторону вас, дорогие друзья. И я про День московского спорта завтра в Лужниках, где Новое радио проведет движ, там все, уже эти все анонсы вы слышали, но на всякий случай, вдруг, если вы только что вот там как проснулись после долгой спячки, там и Мари Крамбер, и Зиверт, и Бьянка, там и Мэри Гу, Ёлка, там пацаны, братья Гаязовы, и Мона, и там и Пицца, и Шура, там все, ну вообще, там, и это еще только там какая четвертая или там пятая часть фамилий, имен, которые вы знаете, те, кто выйдут на сцену. Ну так, на всякий случай. Просто еще хочется напомнить, что вход свободный. То там мы платим деньги, чтобы попасть на концерт. А здесь просто приходите, и все. И это большой праздник. Там не только вот наша сцена, там еще и другие активности. Там и с детьми можно прийти. Не только можно, там, а нужно. Так что ждем. Все, молчу. Все, вы так все знаете.
1: Встречай новое официальное приложение Нового Радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Что-то меня так веселит, как Нилетто поет просто так по-людски. Ты тоже, обними
2: ты
1: меня.
2: Ты тоже обратил внимание? А я тоже сейчас задумался, типа, что это...
1: Что за по-людски?
2: Что за
1: ну,
2: реально, да. Ты тоже об этом подумал?
1: Ну да, типа, ну, будь человеком.
2: Ну, типа, странное словосочетание для поп-песни.
1: Ну
2: типа,
1: да.
2: По-людски.
1: По-людски обними. Ну, по-человечески чисто. Ну, будь человеком. Все же мы люди, все под Богом
2: как
1: ходим.
2: Будто к тебе бомж подошел и просит бабла на бухло. Ну, не обессудь. По-людски, все мы люди.
1: Во-во-во, по-людски. Тут, значит, про Липецк в чате написали.
2: Пожалуйста.
1: Человек написал только в Липецке свои анекдоты, не рассказывай, а то по морде можно получить. Я его спрашиваю, почему? Он говорит, я на ЛТЗ рассказал, не оценили, теперь без двух зубов. Сказали, на Сокол съездить, там, возможно, оценят.
2: ЛТЗ — это вот тот район, про который ты рассказал, мимо которого мы проезжали.
1: А.
2: Где... Ну, там в 90-х так было.
1: Ага.
2: Сейчас нормально, просто... Ну... Но, да нет, лучше.
1: То есть,
2: как объяснить и не обидеть никого?
1: То есть то, что мы по этому району проезжали на пикапе, и там сзади автоматчик вот так на этом пикапе стоял, это просто случайность.
2: Ну почти случайность, да. Ну, как вот в африканскую страну, когда приезжаешь, к тебе приставляют автоматчик.
1: Ну например, вот, он ехал вот там вот в Конго. Да.
2: Ну, плюс-минус.
1: И вот там вот ехал там в этом пикапе, и еще нас сопровождали еще два джипа на всякий случай.
2: Ну да, вот я вырос в Липецке, там были там самые такие районы, где было немножечко опасно там ходить по ночам, по крайней мере. Там mm-hmm. вот ЛТЗ, там Сокол, там Новолипецк. Вот я на Новолипецке.
1: А Сокол это что?
2: Ну, Сокол.
1: Просто район Сокол
2: как
1: называется?
2: Как в Москве Сокол, так у нас Сокол, да.
1: Понял.
2: У нас там просто завод «Свободный Сокол» называется, и вот в том числе в его
1: что
2: части.
1: Что производят?
2: А там трубы, все такое.
1: А почему Сокол район производит трубы?
2: Ну, завод так называется, «Свободный Сокол».
1: А производит трубы?
2: Ну да, а что, не видишь связи?
1: Пока не понимаю.
2: Алло, Сокол и трубы.
1: Ну что-то пока не понимаю.
2: Ну там они не только, наверное, производят. Сейчас мне поправят липчане. Я только слышал, только знаю, что он...
1: Короче, есть. Так или иначе, любой район как будто бы привязан к заводу какому-то, да?
2: Ну да.
1: Ну тракторный завод, район Сокол это тоже завод.
2: Да, завод пусковых двигателей, ага. Там есть все, это все привязано к районам.
1: А Ленинский завод, потому что там завод имени Ленина, да?
2: Ну у нас нет такого.
1: Ленинский район.
2: У нас нет такого.
1: Нет Ленинского района?
2: Нет.
1: А какой?
2: Не Ленинского, нет, улица есть.

0: район, как называется? Район? Центральный?
1: Ну, центр это, да.
0: Ага, потому что там район, который производит... Ой, я вообще слова сегодня путаю все. Завод, который производит какие-то центробежные...
1: Силы.
0: Силы.
2: Как же тяжело-то утром, ну, Господи.
0: Вообще ужасно. Просто суперсложно, реально.
2: Ой, как же тяжко.
0: Неделя еще трудная была, и она еще и не закончилась, поэтому...
1: У меня в домовом чате вчера появилось сообщение... Кто-то должен был это сформулировать. Типа, да. Соседи, одна вот там женщина...
0: Умрите.
1: Нет, это в твоем чате. Да. Так, у нас добрый чат. Ага. Соседи, пожалуйста, не кормите голубей. Ага. Вот. Типа, сейчас вот пришли там с прогулки, все в... Ну, вот вы кормите прямо рядом с подъездом, да. Все, естественно,
0: в... Конечно, вот бабка, которая кормит, прям сидит в домовом чате.
1: Экскремент. Да-да-да, не кормите. Ну, и я такой думаю, ну, да, вы не туда написали. Надо конечно. Объявление было от руки на подъезде.
0: И на вполне конкретную квартиру приклеить его.
1: И я-то знаю, из какой квартиры, как бы, этот человек. Ну, нам там намекнули, что не вполне вероятно, что здесь в этом чате есть этот человек.
0: Из той квартиры, люди... где тараканы бегут вот из-под двери.
1: Да нет, там, да не буду. Ага. Просто соседка моя.
0: Вот. Понял.
1: Вы, говорит, типа, когда будете идти, увидите, кто-то кормит голубей, вы сделаете замечание. Думаю, ну сейчас я буду к бабушке подходить, еще делать замечание бабушке. Короче, подвисла.
0: А что,
1: проблема.
0: Надо сломать систему. Обычно бабушки это делают, а тут ты до бабки докопался.
1: Прикинь.
0: Ну, конечно.
1: Я душный, конечно, но не
0: настолько. Вселенная бы офигела с этого и что-нибудь бы тебе подарила.
1: Сейчас
0: такое.
1: Я бабушке буду говорить, как ей жить. Бабушка пожила, бабушка знает.
2: Ну да.
1: Говорят, там голубям вообще хлеб нельзя жрать. У них не приспособлена к нашему, к этому хлебу пищеварительная система.
0: Да, потому что они у них приспособлены для помойки.
1: Я представляю, голубей невозможно накормить. Вот им привезешь 2 КАМАЗа пшена, они сожрут, и еще 4 КАМАЗа привезешь, они продолжат жрать. Чего вы пытаетесь все время накормить? Что?
0: Так они же еще и тупые максимально. Они же всегда вот взлетают именно у тебя перед лицом почему-то.
1: Да?
0: Ты вот идешь, голубь себе сидит, ты идешь тоже спокойненько. И потом он резко полетел и прям тебе в лицо. Ты думаешь, ну ты урод, что ли?
1: Да они тупые, эти голуби.
0: Ты
1: с ними поговорить не о чем. Они что-то курлык-курлык, и все. Ни беседу поддержать, ни совет дать, я ничего. По школьной программе погоняешь голубя, он только курлык-курлык, ничего не знает.
0: А давай тебя по школьной программе
1: погоняем. Боже мой. Ты хочешь, чтобы я опозорился на фоне голубей?
0: Может, ты голубь тоже.
1: А я вчера проходил маленький тест, типа 10 вопросов из школьной программы. Ага. Господи, я весь вспотел, ну, 10 из 10 ответил, слава богу. Ну, там такие, типа, год крещения Руси, там...
0: Ты все это
1: там...
0: знаешь?
1: Ну, год крещения Руси на всю жизнь, как будто.
0: А, реально?
1: Ну, да. Ну, такие, знаешь, типа там, как там про гипотенузу что-то, про теорему Пифагора, вот какие-то такие. Так что более-менее, хоть я на уровне 5 класса 10 остался.
0: 10 из 10, но ответить надо было на все вопросы.
1: Не, ну как, я не с первого, я с четвертого раза.
0: Ну, да, конечно.
1: Не сразу тоже, конечно.
0: Так что,
3: новые на новом. Градусы.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Мимига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
2: Что-то так по приколу ввел тест на знание там школьной программы. Да. Какой-то базовый для взрослых. И там типа первый вопрос. Начнем с русского языка. Поставьте слово «шило» в форму множественного числа. И четыре варианта. «Шилы», «шилья», «шила». Ну, с буквы да. «А» на конце. И, типа, нет множественного числа. Ну, я выбрал какое?
3: Ну, «А» где заканчивается?
2: «Шило», да. И сразу мимо. «Шилья».
3: Ну, господи.
2: Не хочу я такой тест проходить. И полез искать, оказывается, правда, «шилья». Что это такое?
3: Ну, это как брелоки тоже в какой-то момент. Всю жизнь были брелки, а потом начали говорить брелоки. Ты такой, какие брелоки еще?
2: «Шилья».
3: «Человеки-паукоки». Тоже тогда.
2: Перейдем к литературе. Сколько сыновей было у Тараса Бульбы? Ну ладно, в другой раз пройдем,
3: ну,
2: наверное.
3: Ну как-нибудь, да.
2: Уж
3: да,
2: не
3: да.
2: будем, уж сегодня. Просто неохота. Что-то, да, времени нет.
3: Что-то
2: там.
3: Сейчас с утра в 7.20 это все.
2: Вспоминать нет, вот это, да, там. А кто старое помянет, сами знаете.
3: Не надо. Тем более я вообще...
4: А. Без комиссий.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссий.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
15: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
16: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола
16: нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Новое радио.
2: Сегодня в детской минутке уже знакомая вам исполнительница Саша Клубника.
3: Да.
2: С песней под названием «Кошки-мышки».
3: Подожди, прежде чем ты поставишь Сашу Клубнику, хочется вот сказать, включаем календарь и вносим запись. 8 и 9 июля, Национальный центр России, 3-й Всероссийский свадебный фестиваль. И не забываем заглянуть к нам на игру, мы там свадебные конверты раздаем.
2: Хорошо, хорошо. Это 8-9 июля?
3: Да.
2: Все, поехали теперь в кошки-мышки играть.
21: Не играй со мной в кошки-мышки, ты попался ногой, мальчишка. И теперь тебе точно крышка, я тебя, хватит?

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Там что-то какие-то, видишь, уже...
2: Серьезные песни вошли.
1: Просьбы какие-то там, какие-то уже обязанности у мужика появились, там, чтобы он портфель носил.
2: Конечно. Видишь,
1: чтобы не обижал.
2: Вообще, то есть только что еще просто было, я не вижу ваших рук, делаем сердечки, а сейчас уже сразу же... Ну, конечно, это уже другой уровень. Саша Клубника выходит на новую величину.
1: Ну, конечно, то она была совсем маленькая, пятилетка, а сейчас ей уже там шесть, понятно, что это уже там другая тематика появляется в песнях. В следующем треке, возможно, будет фраза «по-людски».
2: По-людски.
1: У Саши Клубники, кто знает.
2: По-людски. Так, короче, я тут новость прочитал, она мне не понравилась, сразу говорю. Вот вы говорите, игры эти ваши, хихоньки да хахоньки, вот это все, игры, ла-ла-ла, тра-ла-ла. Значит, смотрите, студенты универа в США могут получить стипендию в 15 тысяч долларов за ачивки в играх. Что это значит? Университет Кремниевой долины запустил стипендию Max Achievement для студентов, которые докажут, что они по-настоящему хардкорные геймеры. Получить бабки можно за ачивки в самых разных играх, от Dark Souls до Minecraft, Terraria, Genshin Impact и так далее. Достижение обязательно нужно показать, запруфнуть ссылкой на Steam профиль и написать небольшое эссе. И тут прям список игр... Ну вот, игра, и что тебе, какую ачивку надо там выполнить? Ну, какую-то, очевидно, сложную. 15 тысяч долларов за то, что ты просто, типа, круто играешь в игры. Но я тебе говорю, там в некоторых там написано ачивки такие, которые ты фиг выполнишь вообще. И, типа, ты выполнил, скинул, и они такие, ну вот тебе деньги тогда, молодец, красава.
1: Класс.
2: Вообще.
1: Ну, первый раз тебе захотелось стать студентом в Соединенных Штатах.
2: Ну, а ты вот стипендию получал?
1: Да.
2: Получилось?
1: Да. Реально? Ну, не всегда, но получал, да, такую.
2: Сколько?
1: Ой, да копейки там какие-то, типа там, я не помню.
2: 700 рублей?
1: Да, кстати,
2: и
1: да.
2: И это на месяц?
1: Да. Ну, и... типа, что-то такое, в районе 1000 рублей, 1200.
2: И что ты на эти 1200 должен?
1: Ну, учитывая, что я уже работал со второго курса, и у меня зарплата была на радио 7500, представь, что это, допустим, 75 тысяч, допустим, получаешь сейчас, и десятка тебе падает
2: сверху.
1: Ну, приятное
2: сверху. Дополнение.
1: Да, на косарь-то раньше можно было разжиться. Я помню, школьная пицца стоила в институте 12 рублей 50 копеек.
2: Ага.
1: Поэтому на косарь можно было этой пиццей ужраться вообще.
2: Ну тогда ради пиццы-то уж и можно было поднапрячься.
1: Да,
2: а стипендию надо получить, чтобы типа ни одни троек не было?
1: 4-5, да, в сессии, чтобы было.
2: А ты прям ради стипендии, ну, зная, как ты по поводу копеечки каждой, ты, наверное, ради чисто стипендии на 4-5 учился, чтобы этот косарик тебе выпал.
1: Не, ну, да.
2: Ну, да. И ты его тогда уже думал, так, это если я сейчас в 2005-м этот косарь положу под проценты, в 2030-м он превратится где-то в 8500, нормально.
1: Тогда еще нельзя было в приложении там что-то открыть, какой-то вклад, надо было переться там в банк, там, открывать эту книжку, натуральную книжку еще. Вот
2: но тебя это не останавливало.
1: Бумажно, да.
2: Подожди, а что за книжка? Вот реально пошли, вот Сберкнижка.
1: Сберкнижка
2: вот
1: была, да.
2: Это прям книжка просто?
1: Натуральная, маленькая, как, я не знаю, как что, как удостоверение.
2: И так. Что там написано?
1: И там выписка твоя, сколько ты положил, и там сколько ты получаешь там годовых.
2: А что там берешь вот так вот лезвием тебе... подделываешь?
1: Да, и в банке такие, блин, что-то у него миллиард тысяч долларов тут написано, получается, надо ему выплатить. Поэтому все, потом компьютеризировали. И все.
2: Ага. И ты с этой книжкой вот и вот говорили, у меня на книжке лежат деньги. Это вот это вот значит это, просто там написано. Это,
1: да, да. И в какой-то момент приходишь и запрашиваешь там какую-то выписку, сколько у тебя. И там были турбо копейки, там какие-то.
2: Да?
1: Ну да, денег ни у кого не было, и проценты были какие-то минимальные. И
2: а сфоткайте, как эта книжка выглядела? У вас она серенькая, наверняка осталась где-то.
1: Серенькая, с надписью «Сберегательная книжка».
2: Реально?
1: Ну, да.
2: Ну, у вас наверняка она осталась. Я думаю, что она сейчас уже никакой ценности не имеет, даже если вы внутренности сфоткаете. Поэтому сфоткайте, покажите. А реально, а вот если, допустим, я сейчас вот... Вот я, допустим, бабка, и я там последние 20 лет, ну, в тюрьме вот сидел.
1: Я, допустим, бабка.
2: Последние там 20 лет я сидел в тюрьме. То есть я садился, когда еще эти книжки существовали.
1: Все, эта книжечка у тебя там лежит, сейчас там накапало у тебя.
2: Реально? Я приду, я по этой книжке смогу что-то снять?
1: Конечно, скорее всего, да, конечно. Офигеть. В зеленом банке пойдешь и снимешь там свои.
2: Ничего себе. Значит, она имеет ценность, наверное. А что они там сейчас нам сбережут?
1: Ну, там, свои? Вот у меня родители клали на совершеннолетие, вклад был такой. Да. Типа, ребенка кладешь там, и 18 он может забрать. Я жил этим моментом вообще.
2: Подожди, тебе типа пишут в книжке, вот такого-то, такого-то числа, да, ты положил столько-то денег.
1: Да, да.
2: Потом там... ты в другую дату приходишь. Они смотрят, что ага, в эту дату ты положил, перерасчитывают и снимают тебя.
1: Да, да, и выдают тебе наличкой. И вот мне там положили сколько-то, я не знаю, несколько там тысяч рублей, там я пришел и там не 2000 рублей, а 2150 получил в 18 лет, и уже копейки были.
2: О, вот тут сфоткали, вот сберегать. Ну так это выглядело? Ну, вот, посмотри.
1: Для меня это просто как белый день, ну да. От руки вписаны еще.
2: И тут от руки вписаны просто суммы, как будто это просто у охранника, знаешь, этот, кто пришел, кто ушел, реально.
1: Ну, это вот у нас сейчас уже атавизмом кажется и устаревшей темой вот, книжка. А я думаю, в других странах до сих пор это используется.
2: Да? Все, ну, кстати, там же в Америке, как я понимаю, до сих пор чеки используют.
1: Ну, да.
2: И это... ты ходишь с этой пачкой чеков, выписал и отдал. И что вот тоже, вот у нас эти чеки же, они, наверное, тоже были, но не прижились.
1: У нас чеки, у нас разве были чеки?
2: Ну, вдруг, меня, я думаю, может, пытались вести.
1: Какая-то странная тема, как кто-то тебе отрывает бумажку, да, из какой-то книжки, там что-то пишет, а, подпись свою ставит, а ты потом можешь там, допустим, вписать какую-то сумму. Какая-то странная
2: тема.
1: Ну
2: да.
1: Это же и
2: странно.
1: Подделать можно.
2: Абсолютно. Ну, я думаю, там как-то продумано все. Мне кажется, Райт шутит. Я немного старше, но эти книжки помню, как вчера. Так видите, в чем дело? Там же как раз я и говорю, разница 3-5 лет, но в нашем возрасте, вот конец 80-х, начало 90-х, там вот за этот период произошел прям бум такой основной. То есть Кирилл там старше меня лет на 6, да, но там...
1: Это пропасть.
2: Пропасть просто. Не то, что сейчас, типа, между 6 лет это вообще ничего не значит. Тогда это прям пропасть была.
1: А сейчас?
2: А сейчас ничего не значит.
1: Сейчас уже, видишь, малолетки обогнали в развитии старперов.
2: Угу. Так что вот.
1: Ой, нет, подождите, у меня тут перескочило.
2: Угу.
1: Я должен был...
2: На Диму Билана?
1: Да, да, да. Дима Билан после вот этой важной информации.
0: Россия — страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru.

0: Я посмотрел, даже заинтересовался. Можно открыть, как бы законодательство не запрещает открыть вклад и сопроводить его сберегательной книжкой. Единственный момент, что банк, сами знаете, какой прекратил эти книжки печатать и выпускать 16 лет назад. В 2010 году. Пипец, конечно. Время летит. А мы летим дальше на всех парах, ведь это новое радио. Никуда только не уходить, ладно, все. У нас в следующем часе анекдоты же такое дело.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу 3 июля, в Красноярске малооблачно, днем +30, ночью +17. Ветер северный 2,7 метра в секунду.

Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете

0: Менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
6: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино.
7: 18+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
14: Новое радио.
15: Новое на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
16: Ты

0: Florence плюс The Machine на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь, и передо мной, помимо диджейского пульта за $1 000 000, дары от слушателей, прям в коробках здоровенных, в которых можно, не знаю, холодильник переносить. Значит, огромная коробка чипсов, затем кукурузные хлопья, печенье в ассортименте, овсяного, например, печенья уже почти не осталось, ну и так далее. Вот вода еще присутствует. Ребят, это все изумительно. Углеводы любят все. Вот, но давайте не забывать еще про белки и про клетчатку. Приятного аппетита. Это новые суперхиты, суперновинки скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в субботу, 4 июля, облачно, днем плюс 30. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Приближаемся к наисимпатичнейшей части сегодняшнего дня. Да, в принципе, любая часть дня сегодня очень даже в полнейшем порядке. Вот, приятного аппетита, приятного перекура, приятной сиесты. Нужно подчеркнуть и отличного продолжения.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
3: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак.
3: Вообще никак.
0: Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы, и кучу раз пытались столкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
3: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
3: Хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой. То есть
3: ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
4: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Триклёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Триклёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: 20 лет с вами.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: О любви не говоря, не все сказано, казалось бы, но нет, нет, нет, продолжаем о ней говорить. Кстати, есть поговорка: будешь много говорить о любви, будешь похож на Игоря Николаева. Maroon 5 на новом радио только что. Друзья, ну что ж, о любви поговорили, а теперь поговорим об огне, который будем завтра раздавать в сердце столицы. Ну, не на Красной площади, но сейчас внимание к деталям. 4 июля, друзья, Лужники. В день московского спорта пройдет мощный, грандиозный, суперхитовый новое радио Open Air. На сцене Arctic Asti, Guys of Brothers, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату, Лена Катина, СТ, Юлия Гаврилина, Эльман, Игнатий Вентуров, Эльвира Т, Немига, Марсель, Акмаль, Линочка Ли, а также Special Super Secret Guest. Уже завтра в Лужниках. Приходи обязательно, устроим супердвиж. Старт в 13.00. Вход свободный. Трансляция эксклюзивно в ВК-видео. Подробности на newradio.ru.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в субботу 4 июля облачно, днем плюс 30. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Мы знаем идеальное место для обеда. Сато из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глизере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах. Залечь на дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатная в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
1: ООО «Торговый сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Третье июля и... Ну, на самом деле фраза может продолжаться очень даже продолжительно и симпатично. Не сомневаюсь, что это именно твой случай. Сейчас чуть-чуть рабочий день не раскидаем, а дальше все очень круто.

0: Артикасти на новом радио. Гармония. Данил Михайлов тоже здесь. И вот решил я погрузиться в слово, ну, точнее, в этимологию слова гармония. Ведь это гармонь и я. Гармонь и я. В музыке только гармония есть. Так вот, пожалуй, при помощи гармонии группа «Ноль» в 90-е просто выдавала какие-то сумасшедшие рок-н-роллы, которые заводили стадионы. Или, например, с помощью гармонии, опять-таки, не знаю, появилась суперпопулярная игра. И не игра, а телепередача «Играй гармонь». А как баста на гармонии раздает. Фу, мама, не горюй. А Петр Дранго тоже гармонист мощный. Ну, или аккордеонист, но все равно и на гармонии тоже может 100%. В общем, я не знаю, человек к гармонии привязался. Неважно, на каком инструменте ты играешь. Но если играешь классно, то присылай к нам свой трек. И будем работать.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГМП 3231 9000-002-6596.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Лента» и «Окей» — одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: нами.
1: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Персики инжирные 1 килограмм 199 рублей 99 копеек.
9: О, торговая сеть «Командор». Убираем 102-240-247-95-05.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: 5. Наш прекрасный, замечательный администратор всех ресурсов нового радио, всех диджитал ресурсов нового радио Олеженька вырезал прямо ручкой, точнее вру, прямо ножницами, прямо из журнала глянцевого фотографию Вани Дмитриенко. Прямо вот аккуратненько вырезал, как трафарет, представляешь? Вот прям вот все обошел, и плечи, и волосик к волосику, и скулы тоже. В общем, все вырезал и поставил его здесь вот у нас в студии. Не знаю, как напоминание о том, что он есть. Вот, кстати, Ваня Дмитриенко свое первое радиоинтервью дал здесь, в эфире нового радио. Ой уж, даже страшно представить, как давно это было. Вот, но не суть. Еще Олеженька сказал, что надо обязательно рассказать о новом официальном приложении нового радио, которое называется Радио Хаб. Радио Хаб — это стабильный поток, это бесплатный, без регистрации. Радио Хаб работает даже в фоновом режиме. Можно слушать эфир, можно смотреть трансляции из студии, можно выбрать что-нибудь из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки всегда рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений 12+. Кстати, там же можно и вот этих ребят послушать, когда тебе захочется.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну, надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
9: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Тедди Свимс на новом радио еще несколько лет назад выкладывал каверы на Майкла Джексона на ютубчике у себя на канале, а уже в прошлом году получил номинацию Грэмми как «Лучший артист». Представь себе, вот в этом же году уже получил номинацию как «Лучший поп-вокальный альбом». Извольте, пожалуйста. Собственно, если бы он эти номинации не получал, то вряд ли бы мог отсветить в эфире нового радио, потому что у нас здесь исключительно суперхиты и суперновинки, и исключительно для тебя. Красивого продолжения дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в субботу, 4 июля, облачно, днем плюс 30. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Уж два десятка лет для вас.
9: За тот же вкус, все тот же класс.
8: Вас благодеть, старый друг.
9: Лучше новых двух.
10: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
11: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
13: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
14: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет. Ремонт виниловых покрытий. Ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
15: Новое радио.
16: Новое.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Осознание того, что сегодня пятница, греет душу, но пусть основной актив пока еще потомится немножечко. Без спешки, вперед к самому привлекательному.

0: Gdzieś z góry stać.
1: Новое радио.

0: выше, чем все секвои. Любит мод какие-то хитрые слова вплетать. И понимание того, что секвоя — это, ну, древнее растение, которое достигает... В общем, чуть ли не по 1.5-2 метра в год растет, а в итоге вырастает там, не знаю, до каких-то просто там космических, как Останкинская башня, размеров. Кажется, что, блин, красивая аллегория. Красивая. Вот. Но давай с небес на землю. Берем телефон, и если до сих пор мы этого не сделали, то сейчас без проблем скачиваем Radio Hub. Зачем это надо? Да просто для удобства, для комфорта, для удовольствия.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Radio Hub. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир,

0: своем магазине приложений. Радио 12+.
1: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
4: Дома сданы.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семёнишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». Угарин 120-240-247-95-05.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел!
5: Не входит.
6: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый при самый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-03-02.
10: Новое. Это мы.
11: Всем привет, это Зиверт.
12: Всем салют, это PLC.
13: Это Диджи Смэш.
14: Это Настя Кудри.
15: Это Саня СТ.
16: Это Эльвира Т.
17: Всем привет, с вами Айова.
18: С вами Леша Свит.
19: С вами Лена Темникова.
20: Всем привет, с вами Хамалиновой.
21: С вами Клава Кок.
22: С вами Гаязов Бразер.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
23: Новое радио.
10: Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
7: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
7: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
7: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
7: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
7: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Ох, да чего же крутышка Майли Сайрус на новом радио, и когда говорят на гениях, точнее, на детях гениев гены отдыхают, она просто прям ломает все эти стереотипы, потому что все у нее семейство музыкальное просто до самых там далеких корней. В частности, например, ее даже крестная мама Долли Партон. Это та самая кантри-певица, которая исполнила «I will always love you» раньше, чем Уитни Хьюстон. Вот, ну ладно, что-то я загоняться немножечко начинаю. Еще больше бесполезной информации о старине глубокой в музыкальном плане. Я имею в виду, у нас в проекте «Что было раньше», по вторникам в 6 вечера. Вот, по субботам повторы. Короче, скоро мы к этому делу вернемся, а пока свежайшие суперхиты и суперновинки.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в субботу, 4 июля, облачно, днем плюс 30. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
11: Квас благодей.
12: 20 лет с вами.
13: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
14: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Новое радио. Радио. Новое радио.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Кстати, ребяточки, Азизам переводится как «дорогуша». Так вот, дорогушу ждем через пару часов. Вместе с ней будем завершать рабочую неделю. Ну а пока давай еще немножечко поимитируем ту самую деятельность трудовую под отличную музыку непременно. Данила Михайлов на месте. Мое почтение. Новое.
2: Да, вкачали. Громко чайки. И не случайно. Не случайно. А причалы. Бьются вон. Как на чайке. И нас с тобой, они качали, и в

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы. Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
11: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
13: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: И это тоже правда, ребятушки. Завтра этого прекрасного и замечательного Тиму Белорусских тоже увидим на сцене. Но обо всем по порядку. Итак, завтра, 4 июля, в Лужниках пройдет День московского спорта. И в его рамках мощный, грандиозный, суперхитовый новое радио Open Air. Зиверт, Тима, конечно же, да, уже озвучены. Ёлка, Лёша Свик, Мона, Добро, Бай Индия, Валя Карнавал, Холли Флейм, Лок Дог, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Чепик, КамАЗ и, конечно же, большое количество других артистов, которых я просто устану перечитать. И Мари Краймбери, и многие-многие-многие другие. Ну и, конечно же, будет Special Super Secret Guest. Обязательно приходи, вход свободный, устроим супердвиж. Старт в 13 часов, трансляция эксклюзивно в ВК. Видео подробности на newradio.ru. 0+. А, забыл сказать, старт мероприятия даст М. Хаслер. Играй. Почему не поешь? А ну-ка давай. Раз.
1: Новое радио и Вельвет Мьюз.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну.
3: Подробности на newradio.ru.
4: 18+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
9: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино.
10: 18+.
11: Новое радио.

0: Вот даже обработка голоса, когда мастерами сделана, звучит вообще вот просто прям ухо ласкает, давай признаем. На Ибицу собрались обратно Майк Познер и Дэвид Гетта на новом радио. Майк, кстати, Познер хоть и родился и вырос в Соединенных Штатах, но к нашему Владимиру Владимировичу Познеру отношения не имеет, не родственник. Вот, ну, по крайней мере, интернет об этом ничего не говорит. А первое имя Дэвида Гетты, Пьер Дэвид Гетта, тоже звучит неплохо, да? Вот, ну все, на этом бесполезные факты завершаю. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда, к ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в субботу, 4 июля, облачно, днем плюс 30. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
11: Дома сданы.
12: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
13: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Так, ну если до этого часа еще более-менее приходилось потеть и показываться руководству, то сейчас, скорее всего, руководства уже нет. Да и, собственно, я не знаю, что ты до сих пор задерживаешься. Красивого вечера, и, наверное, уже можно старт выходных объявлять.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глейзере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Life Game. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на «Штучка.дом.рф». Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
5: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Когда я слышу словосочетание «тик-так», нет, я не думаю про «тик-ток», более того, я даже не думаю про «дрожже», которое освежает дыхание. Я думаю о том, что время-то уже как будто бы объявлять выходные открытыми, но я это делать не тороплюсь. Я подожду «Дорогушу» через 25 минут в эфире нового радио «Эвиленд». Ну и, собственно, там-то мы вместе с «Дорогушей» и с тобой, скорее всего, будем погружаться в выходные. А сейчас предлагаю продолжить суперхиты и суперновинки после короткого перерыва.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из добавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
11: Это же Фиосик.
10: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово.
13: Но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
17: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
18: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
19: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
21: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
22: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
23: Новое на новом.
24: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Могу ошибаться, но вроде бы Элтон Джон назвал эту композицию самой крутой песней нового тысячелетия. Может быть, за это время что-то еще новенькое написалось, но пока от него таких заявлений не слышал, а мне кажется, Элтону доверять можно. Так, ребятушки, по поводу ослепляющего света. Да, он до сих пор заполняет нашу студию, но скоро ее заполнит со стороны двери, потому что зайдет сюда дорогуша, и начнется Эвиленд. Через 10 минут.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-02-6596.
4: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. Со 2 по 8 июля. Молоко «Семенишна» 2,5%. 1 литр 79 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: ребята, или лучше сказать, ребятушки.
1: Дорогуша.
0: Ай, наконец-то нас вернули на круги своя. Все как положено, все как надо, все как требуется сердцу моему, душе моей.
1: Я после рабочего дня начинаю энергией напитываться.
0: Я тебе сейчас все отдам. Забирай все. 2 возьми, 10, 8, забери все. Ребята.
1: Смотри, у нас тут есть вырезанный аккуратненько Ванечка Дмитриенко.
0: Я даже не знаю, кто это мог сделать.
1: Это Олежек сделал. Он вырезал трафаретик Вани Дмитриенко.
0: Спасибо.
1: Поэтому, друзья, да,
0: это
1: приходите.
0: Это оберег?
1: Это?
0: Как это
1: на привлечение красоток.
0: А вот я и пришла.
1: Да.
0: В общем, ребят, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви. Со мной, наконец-то, он, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Моя усатая негодница. Вернулся ко мне. Наконец, нас разделили аж на 2 недели. 2 недели подряд мне приходилось вторник каждый выслушивать, что «А где ЧБР? Блин, вообще слили все». И 2 недели файта.
1: А я еще услышал, что у вас вчера был четверг воистину токсичный.
0: Очень токсичный.
1: Писали, да,
0: мы вообще разругались страшно.
1: Да ты что?
0: Он, знаешь...
1: Притворюсь, что поверил.
0: Нет, знаешь, с чего начался эфир? Он мне сказал: «Ты сегодня ужасно выглядишь». Я такая: ты вообще попутал? Ты вообще заблудился в этой жизни? И он такой: а я сказал это, чтобы был токсичный четверг.
1: Ты смотри, зумер ред-флаги преодолевает каким-то прям таким...
0: Юнец вообще не шарит. Он вообще, он попутал берега, он вообще не понимает, что есть токсичность, что есть грубость, а мне это все слушать. Я вообще отказываюсь больше, вообще просто все.
1: Ну и что, он уже где-то там съеден?
0: Да где он там, вообще плевать, где он. Главное, понятно, что ты тут, да, понимаешь? И мне очень радостно.
1: Я
0: поэтому...
1: вот тоже ждал, чтобы целый день новость рассказать. Что
0: давай, тайской... прям сходу?
1: Да, в тайской пекарне начали продавать круассаны с лобковыми волосами.
0: А, вот как я вообще подзабыл?
1: Вот, они называются «Мо-ой круассан», что переводится как «круассан с лобковыми волосами». Начинка сделана из белого крема, а сами волосы из морских водорослей. Вот это вот эстет, всякие в Таиланд приезжают специфические, заказывают себе блюда специфические. Вот, я думаю, им что там, настоящих не найти.
0: Есть
1: зачем?
0: Вещи, да, по которым я не сильно скучала.

0: Я, значит, сегодня, знаешь, что узнала? Ну, я надеюсь, что не только я сегодня об этом узнала. Вот выражение «осиная талия».
1: Так.
0: Вот что ты всю жизнь думал про осиную талию? Это
1: что, очень узенькая?
0: Ну, а что ты представлял? Что подразумевается под осиной?
1: Ну, что можно обхватить? Ось?
0: Ну, ну да, а что имеется в виду? Что за корень? Что заложено?
1: Ну, это чья талия? Насекомая оса.
0: Блин, я вот только сегодня узнал, что оса. Я думала, что это дерево осина. Я всю жизнь думала, что дерево осина. Я даже не уверена, что дерево-то такое есть. И думаю, ну осина, наверное...
2: От осинки не родятся осинки.
0: Я думала, ну осина, наверное, просто стройное дерево. И поэтому так. Но сегодня мне попался Reels, где было сказано...
1: Осина, она цилиндрическая.
0: Вот, чтобы, оказывается, это время осина, то есть талия, как у осы.
1: Of course.
0: И оса действительно вот такая вот. Тоща. Я так расстроил. Я обрадовалась, но я так расстроилась, потому что мне 30, и это как будто бы, ну, проблема явно у меня. Я клянусь, я всегда представляла дерево. Потому что какая оса? Откуда вообще взяли осу? Но что меня порадовало, что я не одна такая была. Мне от этого стало легче. Я знала, что ты по-любому знаешь.
1: Нет, это из серии «Любой мем», да? Во сколько лет ты узнал, что?
0: Вот, сегодня лет, понимаешь? Но я знала, что ты мог бы подыграть, конечно.
1: Ну, давай еще раз то же самое.
0: Вот смотри, есть выражение «осиная талия».
1: Так.
0: Вот как ты думаешь, что заложено в слово «осина»?
1: Ну, насекомое, разумеется, да?
0: Алло!
1: Гавайи.
0: Я 2 недели, как не дерево, осина. Вот, видишь, вот мои уже здесь. Добро пожаловать, друзья. Все нормально.
1: Подожди, а какой колышек точит вот вампиров? Не осиновый или тоже?
0: Нет, нет, этот... Какой? Подожди. Береза? Нет, подожди.
1: Нет.
0: Осиный кол, да.
1: Вот.
0: Вот, наверное, по... ну, осиный кол, он узкий.
1: Он узкий, и фигура, когда как кол, не очень.
0: Начинается.
1: Да.
0: Но тощая. Это хорошо, это приятно. Такая... Узкая.
1: Заостренная. Ну, у осы тоже есть там чем...
0: Не, оса. Я просто сегодня смотрела слайд-шоу из фотографий осы и поняла, что оса та еще штучка.
1: Оса вообще раздает.
0: Я хочу быть осой, знаете ли. Но пока я больше осина все-таки. Что ж поделать. Но в моей голове осина была супер. Хорошо, хоть не ослина. Что-то уже рядом, понимаешь? Можно было бы и напутать. Поэтому, друзья, вот такие вот... А вы говорите, я зря рылся смотрю, тупею. Разве ж я тупею? Разве ж это не полезная информация?
1: Хотелось бы еще покопаться в чем-нибудь подобном и позадавать тебе вопросики на эту тему. Ну, прям вот любопытно.
0: Ну, давай.
1: Ну, вот не могу. У меня в чертогах разума сейчас пусто. Вот я за водичку сегодня на работе, значит, побыл. И понял, что, знаешь, вот так как будто заветривается мозг немножко.
0: И ты когда... хочешь сказать, что у Вадика заветренный
1: мозг? У Вадика проветренный мозг. Он в отпуске прекрасно и замечательно себя чувствует. Но еще он не спит совсем. Понимаешь, когда вот я прихожу на работу к 11, охранник говорит: «О, господи, а что ты так рано приперся?» Я говорю: «За Вадичку, подожди, за Вадичку надо приходить к 6 утра и лежать на диване». Да.

0: как наш программный директор позволяет булить меня прямо во время эфира. Я прям во время трека прочитаю, что он написал. Талия осина, а Эви балда осиновая. Адекватно? Нормально?
1: Ну, хоть не ослиная.
0: И на том спасибо. Но ослиная, это мне он завтра лично скажет. Саш, мы тебя любим.

0: Так, значит, если вам интересно, что мы будем обсуждать в пятницу вечером, конечно, вам интересно. Ну, вам же интересно. Мы же
1: конечно, например, да? Православную церковь во Франции.
0: Да, очень интересно.
1: Очень любопытно. Эвиленд на новом радио, да, не будем забывать. Да, там сейчас прихожанам оперольчик предлагают. Да. Ну, смотри, Когор, как-то оно сильновато. Там
0: жара,
1: же плюс 500,
0: потому что,
1: да.
0: Конечно, еще вот. По сердцу долбанет.
1: Вот, пожалуйста, со льдом.
0: Опероль со льдом? Да. После причастия?
1: Ну, и в том числе.
0: Ловко.
1: Да.
0: Ловко. А кто мы такие, чтобы спорить? Правильно?
1: Да.
0: Ну, это же вот закон, как говорится, ну, Божий, а мы туда не лезем даже.
1: Люди-то приличные все-таки,
0: конечно.
1: Да. И, значит, меры предприняты, ну, вполне себе симпатичные.
0: Конечно,
1: а ты знаешь, что, вот, например, во Франции такое большое недоразумение, как исторические фасады присутствуют?
0: Недоразумение.
1: Недоразумение абсолютно. И там нельзя сверлить огромные дыры, чтобы вешать кондиционерные блоки.
0: Ну,
1: и люди вынуждены, покупая квартиры за какие-то баснословные деньжища, с ума сходить там.
0: Да какие баснословные. Они пусть посмотрят недвижку
1: сколько
0: в Москве.
1: Сколько стоит в Москве бирюлены,
0: какой,
1: да.
0: В Красногорске пусть посмотрят. И
1: да.
0: Купят две Франции себе. Сэкономив тут. Тоже
1: примерно
0: мне взяли.
1: Так.
0: Взяли моду баснословные.
1: И ты знаешь, меня вот что больше всего еще смущает по поводу жары во Франции, почему там так вот все страдают. Там же большинство населения это вот твои земляки.
0: А что ты на меня накиваешь?
1: А ты жары не боишься?
0: Я не боюсь, но я каждый раз говорю, жара в городе это неприятно.
1: Это не...
0: В чем кайф? Одно дело, когда ты в пустыне или в джунглях. Как хорошо.
1: Угу.
0: Тут побегал, тут попрыгал, тут травой вот так вот обмотался.
1: А я приходил на экскурсию к бедуинам, и правда прохладненько.
0: Конечно,
1: было.
0: Чудесно. Миленько. А этот город ваш дурацкий, цивилизация
1: точно.
0: Беспонтовая, тут асфальт плавится. А ну вообще не понимаете. Никакого единения с природой.
1: Именно что.
0: Поэтому...
1: Ну что, посудачили, они же нас не слышат.
0: Да.
1: Тем более мы по-русски говорим, ничего не поняли, нифига.
0: Поэтому, самое время перейти к теме эфира. Друзья, мы сегодня будем обсуждать сплетни. Сплетничаете ли вы на работе? Вы можете подумать, что а откуда такая тема? Как будто бы это вот мы с Усишкиным встретились, две недели не виделись, и тут всем кости перетерли.
1: Да, у нас
0: такая
1: проблема,
0: глупость
1: когда
0: вообще.
1: Мы встречаемся на работе, никого уже здесь нет. Это первое. А второе, когда ты не курящий, ты в принципе сплетен не слышишь.
0: Конечно, конечно.
1: Ну вот где их слышать?
0: Конечно,
1: в туалете,
0: конечно.
1: В соседней кабинке, там другое обсуждается.
0: А я думала,
1: обычно.
0: Что ты ведешь к тому, что никого нет, и мы можем прямо в голос обсуждать всех.
1: А
0: прям
1: я
0: громко.
1: Всегда так, всегда. Вы просто прям в чистую.
0: Поэтому, друзья, пишите.
1: Вот СТ с Дорохом приходили сегодня, я ей говорю, шикарную песню принесли. Все наслаждались.
0: На звонок.

0: Реклама.
1: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Возьми трубку, давай. У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, смесью малого. Купи, не забудь и будь по второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя, перестань.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru. Новое на новом. Оксана Почепа, Акула. Пока котики.
12: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Да.
1: Потому что, да.
2: Тоже мне умники. Тут кроме автора.
1: Оно же часто
2: Рилса
1: перед выборами все что-то там вякают, и голосование потом показывает, что все кивяши вякнет вообще. Вот,
2: ты давай тоже этот, что-то да. Ты разошелся.
1: Ну, там этот Страймер, четвертый премьер, пятый сейчас будет. Ну, это Британия, нет, ой,
2: не,
1: все.
2: Не, не, не, не,
1: да,
2: не
1: что
2: успока,
1: это вообще? Фу, империи себя величали. Хорошо. Пойду таблеточку.
2: Деда,
1: выпью.
2: Пей таблетки, да, да, да. Успокаивайся. Че тебя белка понесла? И я этот, что? Я говорю, кроме автора.
1: Англичанка гадит, вообще не могу.
2: Кроме автора Рилса и Саши Титова, никто не знал, что она осиная от осы. А
1: ты
2: не осиновая.
1: На меня смотришь и... ну,
2: от
1: ладно.
2: Дерева.
1: Хорошо.
2: Короче, вот, Олег, ты знал, что вот до момента вот нашего разгона, что талия осиновая, это про осиная, про осу?
0: Я сейчас решу все ваши проблемы. Она на самом деле лосиная.
2: А-а-а.
1: Лососина еще скажи, Олежек, ну ты
2: да,
1: что?
2: Да, может, лососина. А тут еще была ослиная вариант. Да. Какие еще у нас будут истории?
1: Срочно звоним другу Кириллу Калинину,
2: он
1: чтобы он еще накинул 216 вариантов.
2: Ребят, я а что вы? Нет, они, ты понимаешь, они вот скрины мне кидают из словаря, грамота.ру.
1: Кто там, Ожегов что-то там об этом
2: что
1: говорит,
2: правильный
1: может
2: вариант
1: быть?
2: Осина, а я, может быть, вас забайтила, может, я вас проверю. У меня вообще русский не рад, вы вообще лицо мое видели? Вы посмотрите, это не грязь, сколько раз мне об этом говорите?
1: Нет, стали и порядок.
2: Учат меня. Я в шоке. А, и все, и что вот, никакую новость уже не хочу рассказывать. Хотя я узнала, опять же, так как я саморазвитием занимаюсь, что американские зумеры, я уже рассказывала, они в этом году узнали...
1: Начали скрывать форточку.
2: Про проветривание. Угу. А чтобы это называется дыхание дома. А теперь они открыли для себя компот.
1: Что можно смывать. А, компот. Все, извините. Компот? Ну, что ты смеешься-то? Да перестань.
2: Я люблю Игнатия Вентура. Он, кстати, завтра будет.
1: Шикарный, да.
2: Блин, я надеюсь, что я его успею, ну, потискать чуть-чуть.
1: Кстати, Игнатий и Геннадий — это разные имена, я тебе так просто...

0: ходят, побираются. Ничего нет, ни воды, ни чипсов. Ничего страшного. Все, все можно. Мои братья, братики мои. Давай, ты хотел что-то умное
1: хотел,
0: сказать.
1: Хотел, не то чтобы умное, но напомню, что я вел это на новом радио.
0: Yes, sir.
1: Сашечка, да, мы на месте. Так вот, поговорки. Вот мы тоже ведь в них смысл какой-то вкладываем всю свою жизнь, всю свою историю. А очень часто это как сказки.
0: Ну,
1: вот, например,
0: дурость просто.
1: Ну, дурость. То есть сказки, они же вообще супер жесткие в оригинале. Их потом адаптировали для деток. А, например, поговорка «работа не волк, в лес не убежит».
0: Угу.
1: Ну, о чем это? О том, что можно лениться, да? Пузико почесывать, кайфовать и так далее. Но изначально она звучала иначе. «Работа не волк, в лес не убежит, потому что ее окаянную делать надо». Смысл в том, что, да, дело время, потех час.
0: Это уже другая.
1: Это уже другая история.
0: Давай, не путай.
1: Не буду. Дуракам закон не писан. Ну, тоже, да?
0: Есть продолжение?
1: Один... А оказывается, смысл закрадывается в том, что глупые люди, ну, глупцы в кавычках, дураки, вот те самые Иванушки, они как-то найдут лазейку, чтобы закон-то обойти.
0: Да, конечно, дуракам закон не писан.
1: А я думал, что дуракам закон не писан, это вот ты тупишь жестко всегда и говоришь, господи, ну да, таким балованным.
0: А мне казалось, типа, что тебе вообще плевать, какой закон, ты что хочешь, так и делаешь. Вот
1: ну,
0: все
1: это
0: говорят,
1: называется хаслер.
0: Хаслер, по пятницам! Саш, ты этого гордился бы тобой.
1: Вот, или, например, тише едешь, дальше будешь. О чем это?
0: Ну что, попадешь куда-нибудь.
1: О том, что лучше быть в 8 дома, чем в 7 в морге. Но нет.
0: Грубовато.
1: Нет, не совсем так. Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь. Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь. Ну, соответственно,
0: так надо ездить быстро, получается.
1: О, да, русские любят быструю
0: езду.
1: Не надо.
0: Друзья,
1: а сейчас и не получится.
0: Только
1: да ни у кого
0: часть,
1: не получится.
0: Первую часть только запомните.
1: 100% ни у кого не получится съехать быстро. Ну, если они не на моноколесе, а между пробок линяют одним-сюдым. Вот.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 6+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Где суперхиты?
4: У нас в чарте.
5: Стильно.
3: Где суперновинки?
4: У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
5: Еще непонятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17:00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
3: 16+.
1: Новое радио.

0: Так, я поняла, что у нас вообще-то тема эфира была, и она заключалась в том, сплетничаете ли вы на работе, да? И, значит, самое время почитать 3,5 сообщения.
1: А нафиг надо, вообще не обращай внимания. Давайте новости из США расскажу любопытно.
0: Ну, давай одну, всего, хотя бы одно сообщение прочитаю.
1: Да, кому эти сплетни нужны? Там же никакой соли не будет с перцем.
0: Ну, вот Эля написала, что мне коллеги приписали роман с коллегой.
1: Так, и что в этом неправдивого? А ты докажи, что этого не было. Вот давай.
0: Ты докажи, что было.
1: Ты докажи, что было, вот именно. Одни похвастаться, такие сплетни выдумывают, конечно, да, а другие наоборот.
0: Если спросят, не знаешь меня, скажи. Вот так надо отвечать, и все.
1: Да.
0: Да. Ну, давай новость свою.
1: Короче, новость следующая. В США 96-летняя Лилиан Дрозняк, ага, полька, по всей видимости, собираются выгнать...
0: А может, вальс?
1: А может, кан-кан. Хотят выгнать из дома престарелых. 96-летнюю. А вот так вот, она постоянно устраивает вечериночки. А там, понимаешь ли, напитки, и не только безалкогольные. Она это все снимает на видео, выкладывает в социальные сети, собирает огромное количество просмотров. Вот. Ну и, соответственно, классно проводит время. То есть она, видимо, откладывала.
0: Бабулька на флексе.
1: На флексе.
0: Но это правда, кстати. Потому что у меня подружка, она живет в Германии, и она какое-то время, целый год работала вот в пансионе вот для престарелых. И она сказала, что они живут жизнь намного ярче, чем наша. Они там между собой еще знакомятся. У них и коитус есть.
1: Вот.
0: Понимаешь?
1: У кого? У персонала?
0: Нет, не у персонала, у подопытных, так сказать. У бабульчик с дедульчиками. Громкий коитус.
1: Это нормально? Потому что со слухом не очень-то все хорошо.
0: Конечно.
1: А благо фармацевтика позволяет все.
0: Это просто странно на фоне новости про то, что зумеры вообще избегают данного соития. Понимаешь?
1: И а вот какое они не избегают?
0: Они вообще любое избегают. Это же зумеры.
1: Зумеры. Это потому что они вон на всякие фанс-фанс, там чего-то там наподписываются, смотрят.
0: Нафанфанились уже.
1: Вот именно. И у них там уже кукундель поехал. И вживую смотреть не могут.
0: На ручном режиме передвигаются.
1: Исключительно. А вот алды наши слоняры.
0: Боже мой.
1: А что ты?
0: Ну, песня хорошая.
1: Великолепная просто. 79-й год.

0: Слушай новое радио прямо в телеге.
1: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
1: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение. Слушай прямо в мессенджере.

0: радио.
1: Как «йоколе мене» расшифровывается?
2: «Йо пересете», может быть, и «иколе мене».
1: Подожди, «иколе мене»?
2: «Йо».
1: Ну, «йоколе мене». Или
2: «коле мене».
1: Или «коле мене» просто. Вот и думал, а вы что думали, я зря в интернете сижу?
2: Опростоволосил сейчас.
1: Вот смотрите, вот есть, с талией мы разобрались, да, осиновый, ассасиновый. И как она была? Я уже запуталась.
2: Осиная талия?
1: Да, вот она. А теперь давайте разберемся с «йоколе мене» и «коле мене». Я как будто бы «йоколе мене» всегда говорят.
2: Ну и пусть так говорят. Пусть говорят.
1: Так, конечно, господину Лапикову, видимо, в силу возраста трудно удержать пыл, страсть и огонь нашей прекрасной Эви. Вам на опыте это явно удается лучше. Это тебе. Нет, просто Усишкин женат. Мы не клеим друг друга. Такая вот случилась история. А Лапиков тайно в меня влюблен. И бесится, потому что ничего у нас не будет.
2: А ты знаешь, вот этот вот пубертанский период, когда продолжается, это очень нехорошо. Это переходит в бытовое, ну, не знаю... Харасмен, что ли?
1: Да, ему-то пора успокоиться. Он меня позвал на свидание в Ашан купить мне ягодное лукошко с вишней.
2: Это очаровательно, я считаю.
1: Да, но я не пошла.
2: Вот почему девушки нормисов не любят? Почему им нравятся вот эти вот истеричные нефоры, всякие ребята, нефоры и так далее? Потому что в детстве, когда вот их бьют портфелем по голове, говорят, вот бьет, значит, любит. Ну и вот почему-то это вот приклеивается. Но сейчас-то девочки уже как-то повыпендристи стали.
1: Повыпендристи,
2: есть же такое слово, да?
1: Да, как и вот осиновая талия.
2: Неологизм, да. Так вот, выпендристы.
1: Выпендристы, девочки.
2: Короче, давай выйдем и зайдем обратно.
1: Да, криво-криво.
2: Как будто бы криво все вообще. Друзья, пардон, вот композиция великолепная.
1: А ты потому что тебя «коле мене» смутило?
2: Да потому что я не сплю, я же молодой отец. Ну как молодой, не то что прям молодой, но молодой.
1: Ребята, весь день льет дождь. Я хочу, чтобы он лил только в этой песне, а завтра его не было. Рыжий Иванушек, я люблю тебя.

0: Должны знать, что Усишкин не хочет читать сообщения.
1: А у меня не открыт, потому что плохо открывается мессенджер.
0: А потому что почему? Потому что мы 2 недели не болтали, поэтому хочется все накопленные тобой новости услышать.
1: Ну, новости есть всякие разные. Например, лысина стала трендом опять.
0: Да.
1: Да.
0: Очень секси. Очень секси, да.
1: Вчера... Причем не обязательно прям вот лысина, как у Бондарчука, например, а такая вот лысина, как у Брюса Уиллиса. Когда
0: какая
1: у тебя,
0: Уиллиса,
1: когда
0: лысина?
1: Озеро в лесу прям такое очевидненькое.
0: Нет, у него же, он же лысый.
1: Ну, это он стал лысый в 60, а...
0: А у него было озеро?
1: Орешки, конечно.
0: Нет.
1: Довольно долго с этим чубчиком.
0: Нет.
1: Что? Крепкий орешек именно
0: такой.
1: И из 80-х эта брутальность не была всю жизнь.
0: Стоп. Я вспоминаю крепкий орешек,
1: конечно.
0: Он там лысый.
1: Да не лысый он там.
0: Он там лысый.
1: Да
0: вот
1: не
0: это
1: умер
0: вот
1: он в конце.
0: Новогодняя вот эта история, и
1: да.
0: Он лысый.
1: Вот гугли. Вот прямо сейчас. Это у тебя синдром Манделы. Да. Мандела тоже лысоват был.
0: Брюс Уиллис.
1: Нельсон, если что.
0: Крепкий орешек.
1: Да, конечно.
0: Как он не мог ходить с озером.
1: Он именно с ним и ходил.
0: Ну, это
1: ему
0: не
1: это
0: озеро.
1: Очень
0: подожди,
1: а что
0: подожди.
1: Это
0: не озеро.
1: Да, это озеро с маленькой опушкой.
0: Это... Нет, у него просто...
1: Нет волос
0: нет,
1: на темечке.
0: Нет, у него... Нет, да. Смотри, у него просто два...
1: Ну, а во второй части уже
0: большой
1: больше.
0: Лоб.
1: Да.
0: Он просто обнажил лоб,
1: обнажил
0: чтобы немного позаигрывать
1: лоб.
0: Морщинами, показав, что он мудрый. Борозда ума на лбу.
1: Бороздка.
0: Она...
1: Та самая, да? Окей.
0: Нам не нужна.
1: Да, я смотрю это вот уведомление от Макса Астахова, и я прочитал новость
0: что
1: о том, что
0: надо?
1: Максы.
0: Тоже захейтили.
1: Все, вылетели из топ-5 имен.
0: Эту новость тоже мы вчера читали.
1: Тоже читали.
0: У вас что, с Димуликом одни эти? Одни памрики, что ли, новостные?
1: Так, подожди, а про лобковые волосы он рассказывал тебе
0: нет,
1: вчера?
0: Это
1: нет,
0: что,
1: постеснялся?
0: Ну, кстати, ты будешь смеяться, хотя смешного мало. Мне сегодня попался рилс про девушку, у которой есть... Это вообще-то целое явление. Это болезнь. Триха что-то там. Триха что-то-та-та-та-та-та-та. И смысл в том, что люди выдирают волосы из бровей, из ресниц, из головы, из лобка. Поэтому твоя новость, она синхронизировалась с моими рекомендациями. Прости, господи. Я надеюсь, больше такого не повторится, потому что, учитывая, какие новости ты приносишь, я не хочу. Я хочу смотреть на своих кошечек, собачек и вот подборку 5 песен для того, чтобы вкусно поесть. Вот это мне подходит. А то начнется, упал на стакан, тут выдрала, там продала.
1: Да, хорошо. А что плохого, например, не знаю, в новости вот про осину ты сегодня рассказала?
0: Это потрясающая новость.
1: Просветилась.
0: Причем...
1: Можешь отметить немножечко голосование?
0: А, прямо сейчас?
1: Нашей сосисочной, да.
0: Да, друзья, кстати, если вас завтра не будет в Лужниках, даже если вы будете, знаете, что я историю про осу несколько раз расскажу в любом случае. Я считаю, что я занимаюсь ликбезом. Пока что 50 на 50. 50% людей знают, что осина талия — это то, что дерево такое,
1: да.
0: А другие 50
1: ошибаются,
0: притворяются.
1: Что это от насекомого
0: и
1: пошло.
0: И про какую-то осу пишут.
1: Да, глупцы.
0: Дурость.
1: В общем, пересадка волос отстой. И дорого.

0: Так, Драгуш, не могу к тебе не пристать. Но. Жители Москвы. Ну, как их называют? Москвичи.
1: Москвичи.
0: Ярославля.
1: Ярославцы.
0: Так, Курска.
1: Курсчане.
0: Тогда, ну, ладно.
1: Курсцы.
0: Курсцы.
1: Курчане.
0: Куряне. Погнали дальше, да. Жители города Орска.
1: Орсчане.
2: Орки.
0: Орчане. Потом жители города Гусь-Хрустальный.
1: Жители города Гусь-Хрустальный. А кстати, Гусевчане.
0: Гусевчане? Гусевчане.
1: А почему мы хрусталь упускаем? Мне кажется, хрусталь куда блатнее звучит. Хрусталяне.
0: Хрусталяне.
1: Хрусляне.
0: Хрустик.
1: Гусевчане — это какой-то, это, знаешь...
0: Ну, может быть, я ошибаюсь, это мне искусственный интеллект подсказал.
1: Мне нравятся твои запросы, в принципе.
0: Да.
1: Необычные.
0: И именно из-за этого бессонница-то и наступает. Ты вот ложишься спать, и потом думаешь, так, а сколько было в Румынии президентов?
1: Да.
0: Зачем тебе это надо? Но ты исследуешь территорию.
1: Ты задумывался, как спят киты? У меня просто недавно был такой запрос. Ну и как они спят, ты знаешь?
0: Пузом кверху.
1: Нет.
0: А как?
1: Они вот так
0: стоят. Надо с умным видом говорить, не про каналы.
1: А у тебя, в принципе, все, что ты говоришь, воспринимается как правда. Но из-за того, что я уже загуглила это на прошлой неделе, ночью, собственно, они спят вот так, столбом они встают и спят.
0: А, как эти...
1: Как поплавки.
0: Как поплавочек, как морской конек.
1: Да, да.
0: А морской конек может совершить 400 тысяч коитусов в секунду.
1: Что?
0: Ну вот загугли.
1: Ты давай, ну нет, я даже не буду гуглить. Нет, это не в секунду.
0: Ну, может быть, чуть побольше.
1: Как будто преувеличил.
0: Ну хорошо, да.
1: Что-то там напутал.
0: Ну что-то около того, цифры схожие.
1: Ага. Так, друзья, мы сегодня обсуждаем сплетни на работе.
0: Шум лук.
1: Сейчас почитаем, что вы тут пишете. Мы, потому что мы это вообще не сплетничаем. Мы в лицо друг другу говорим все гадости. Понимаете, у нас на этом смысл строится вообще. У нас вот френдли компания, вот так вот. Поэтому, конечно, мы не сплетничаем. А как? У нас еще и микрофоны всегда пишут.
0: Кстати, да. Саша Титов не даст соврать. Иногда как там ляпнешь что-нибудь за эфиром, так вообще хоть стой, хоть падай.
1: Скажешь и думаешь, так микрофон же... Его же нет. А нет, короче, Юля пишет. Надоели эти сплетницы, кости мыть всем. Лучше бы почитали законодательство.
0: Ага. Сплетничаю ли я? Хуже. Я всегда все слушаю и потом докладываю тем, о ком сплетничаю. Ты глянь,
1: Юля,
0: что?
1: Юля, это что за мышиное поведение?
0: Ты посмотри, нет, что творится.
1: Это реально мышиное поведение.
0: Да, а потом докажи, что это о тебе не говорили такое,
1: Юля,
0: да?
1: Юля, это мышиное поведение, так нельзя делать. Но меня, значит, на этот счет родители научили всегда, и я до сих пор руководствуюсь этим правилом во всем. Ты должен, особенно на работе и во всех переписках деловых, озвучивать только то, что при случае ты сможешь озвучить в лицо. Если кто-то, вот какая вот Юля, меня сольет, чтобы я смогла это повторить. Поэтому нужно следить за тем, что ты говоришь. Но романтика сплетен в курилке — это особый вид сплетен. Это шарм. Это вообще, это, понимаешь, это верх нетворкинга.
0: Это что-то из серии баек.
1: Конечно, конечно. То есть это невозможно придумать, ты можешь только прожить это. Потому что все уроки по нетворкингу, коммуникации, курсам — это все лишнее. Нужно просто начать курить. Но курение мы осуждаем, конечно. Не курите никогда.

0: Представляете, сейчас к нам, значит, заглянула жительница Пензы и говорит, что жителей Пензы называют пензюки.
1: Можно не ругаться в эфире? Мы еще, ну, работаем здесь, нас не увольняли вроде.
2: Девочки, мальчики, танцуем, девочки-мальчики, танцуем, раз, два, три, по парам, девочки-мальчики.
0: Ладно, пензенцы, она сейчас меня побьет.

0: А пензяки, оказывается, можно и допустимо.
1: А я что, шутка для тебя? Я что говорю? Можно не ругаться в эфире.
0: А ухтовчане? Ухтинцы.
1: Ухтинцы.
0: О, как она сразу ерепенилась.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: хочется всегда.
1: Так, друзья, слушайте, я подумала, что вам не хватает умных фактов, о которых вы, скорее всего, никогда в жизни не знали, как то, что я еще раз скажу, и завтра тысячу раз повторю, что талия, оказывается, осиновая, потому что оса. В общем, во-первых, ты знал, вот ты как чистишь зубы, расскажи.
2: Электрической зубной щеткой.
1: Ну ладно, ты это долго раскручивать. Ты знал, что оказывается, когда ты почистил зубы с пастой,
2: так,
1: не обязательно потом споласкивать рот?
2: Я вообще всегда смотрел американские фильмы и не понимал, почему они этого не делают. Думаю, что за дундуки ходят потом с этой пастой во рту?
1: Представляешь?
2: Дураки, что ли, совсем, дурачочки?
1: Оказывается, когда мы это делаем, а мы все это делаем,
2: мы все
1: вымываем. То есть эффекта пасты нет. Ты должен ее оставить, и тогда у тебя будет вот это вот укрепление эмали, отбеливание, восстановление и прочее. Только я не представляю.
2: Может быть, мыло тоже

0: На вот эту влажную кожу нанести крем.
1: Так ее же для увлажнения крем и наносит.
0: Ну да, но ты должен
1: если
0: на влажную
1: уже
0: кожу,
1: влажна,
0: и тогда вот будет эффект. А если ты высушиваешь, то это не такой эффект.
1: Тогда еще надо напомнить, что ожоги лучше всего водой как бы нивелировать, холодной. А сметаной мазать это...
0: Ну, это табу. Да. Вообще...
1: Неможливо. А вот еще из бесполезных фактов есть такой...
0: Это полезные факты.
1: А, это полезные факты. Соберись. Все. Завалил. Да вообще, в новостях что-то такая белиберда, что прям смотреть тошно. Да.
0: Пофиг на новости. Давай полезный факт.
1: Полезный факт. У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика. По 12 с двух сторон. Если одного что? Не хватает, то срочно надо вести к ветеринару и делать анализы за 18 тысяч рублей.
0: Я вспоминаю кота своей подружки. Я, кстати, его позавчера фоткал, потому что видела. Мне кажется, там всего 6 усиков. Маловато. Вообще, вам не кажется, что 6 усиков было у всех в мультиках? 24 усика?
1: У людей по 4 пальца порой.
0: А, ну тоже верно. Но да. 24? Что-то дофига.
1: 24.
0: Открой фотку своего кота, пересчитай.
1: Сложно.
0: Пересчитай.
1: Да он нездоровый.
0: Пересчитай.

0: одну.
1: Какие новости чемпионата мира нас интересуют? В принципе, никакие. Кто-то вылетел, кто-то остался.
2: Факт.
1: Да, но есть и любопытные. Вот, например, пропавшую собаку нашли спустя месяц благодаря вирусному видео.
2: Расскажи.
1: То есть болельщики вон тусуются, смотри, с пёселем где-то
2: да.
1: в Мексике. Да, тусуются, гладят его, значит, он у них отмечает вместе, празднует. Соответственно, видео завирусилось, хозяева увидели пёселя, худеющего своего, и, соответственно, вернули его домой.
2: Это очень
1: счастливая
2: история.
1: В конце мая он пропал, представляешь? Уже вот прям попрощались с ним, можно сказать, полтора месяца назад. А он раз и...
2: Это очень милая история.
1: Да.
2: У меня сегодня грустное настроение, если честно.
1: А вот теперь немножко
2: трогательное,
1: радостнее стало.
2: Трогательное, вот так. Потому что вот я когда такие новости вижу, мне всегда хочется плакать. Я не знаю почему. Животные и бабушки с дедушками вызывают всегда какие-то слезы. Вот особенно в рекомендациях, знаешь, вот эти вот, где бабулечка сидит, у нее вот все цветы купят. Ты думаешь, я люблю вас, люди. Потом кто-нибудь там на кассе кому-нибудь оплатит продукты.
1: Да.
2: Кто-то просто
1: а
2: к бабушке приехал.
1: Я сидит и говорит, ох, пенсионеры, пройдохи. Хитрые какие.
2: Нет,
1: ты глянь вообще.
2: Нет, это другое.
1: Да, и приходит какой-то хитрый там жучара, не знаю, с волосами залезанными назад, приводит бабулечку и говорит...
2: Нет!
1: Сколько угодно.
2: Прекрати. Это знаешь,
1: а еще
2: кто?
1: У таких мест порой сидят.
2: Нет, знаешь, кто это? Это люди, которые вот тут на этом мосту, на мосте, продают ягоды. Я купила, хвасталась. 2 килограмма клубники за 1000 рублей. Вот это выгодная покупка. Прихожу домой, снимаю верхний слой, а там вся ягода внизу в плесени.
1: Ну вот смотри, да. А мне как-то, знаешь, изготовитель один, кондитер, сказал, кстати, у нас здесь сейчас тоже есть кондитер в студии, может быть, подтвердит. Вот, знаешь, тоже печенье иногда продают прям коробками на улице. Я все время думаю, ой, кайф, за 100 рублей, да сейчас я маслице между ними, да, хрум-хрум-хрум. А этот кондиционерщик,
2: да.
1: кондитер сказал, чувак, не вздумай покупать, они там жестко из пальмового масла.
2: Да.
1: Прям жестко.
2: Это все печенье в больших коробках.
1: Представляешь?
2: А я люблю печенье в больших коробках.
1: Ну вот, которые продают на улице. Которые в магазине точно такие же, они уже будут
2: нормальные.
1: Из
2: а на
1: масла
2: улице
1: сливочного.
2: Это...
1: А на улице становятся сразу, если дешевые, да, из пальмового масла.
2: А где вообще ты видел, чтобы печенье продавали на улице?
1: Продавали. Я был...
2: В каком? В 1801 году? Извини.
1: Почему?
2: Извини. Ну, типа печенье на улице. Чего?
1: На улице, да. Я помню, когда газеты раздавали на улице. А, кстати, их и сейчас раздают, прямо бумажные. Ты брал, берешь вот газетку, когда в метро заходишь?
2: Нет. В метро газеты раздают. Я знаю, что в метро кофе можно купить.
1: Бесчувственная какая.
2: Да нет, где ты видел человека с газетой
1: человек
2: в метро?
1: Человек в перчатках тебе газету
2: протягивает. Ты не на тех станциях ездишь. Те станции, которые я посещаю, там кофейни. Собянин с ума сошел. Ты уходишь, ты поднимаешься наверх, у тебя оверпрайс кофейня, ты спускаешься, они тебя и тут ловят. У меня ловушки, чтобы тратить деньги повсюду, куда бы я ни пошла. И ягоды, а он печенье на улице. Какое печенье на улице?
3: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
4: Супер-движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама. Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
0: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает, легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
12: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
13: Та-дам!
11: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+. Папа!

0: часа.
1: Ребят, вот скажите, мне надо сейчас после эфира идти в магазин посмотреть какую-нибудь шмотку на завтрашний наш вот этот фестиваль Open Air?
2: Дорогуша, ну тут даже вопросы задавать не стоит, потому что ты не можешь появиться в том, что уже носила завтра перед десятками тысяч
1: людей.
2: Тебе не
1: стыдно? Как ты можешь говорить такие вещи? А ты что? А тебе плевать.
2: А я в чем ел, в том и пел.
1: А если я ничего не найду?
2: Воды не пить, как говорится.
1: А если я ничего не найду? А ты мне уже поселил это сомнение в голову. Это зерно.
2: Соответственно, будешь себя чувствовать некомфортно, и мне придется тебя подбадривать.
1: А так и будет.
2: И ты скажешь, вот давай свое плечо мясистое сюда тащи и... Соответственно, погнали на сцену представлять Зиверт, представлять Мари Краймбрери, представлять
1: Мэри Гу.
2: Тиму Белорусских, да.
1: Зима
2: Ури.
1: В конце концов, я очень хочу. А игра слов?
2: А игра слов, а Динамит группа. Я не забуду никогда.
1: Вместе маленькая тара-тара-та-та-та. Там она танцует на невидимом чё-то.
2: На невидимом банане.
1: Вместе.
2: И про Кабаеву Алину.
1: Кабаева Алина. Ребят, короче, это такой программ. Вас можно и не прогревать. Я знаю, что вы, большинство из вас, завтра все придете на наш классный вообще фестиваль, мега-супер-супер-класс.
2: А я еще, знаешь, вспоминаю, вот, например, впервые в жизни я Лену Катину тату, да, увидел в образе такой красотки.
1: Ты дыши давай, не забывай, как дышать-то.
2: Да. И вот там, значит, дождь идет. Ты она в белой блузе, и никакого простора для фантазии.
1: Им было 16.
2: А мне еще меньше было. Что
1: ладно.
2: Я смотрел, и прям такой... И влюбился.
1: Завтра она будет в одежде.
2: Ну, а я и завтра признание второй раз уже сделаю.
1: Хорошо. Короче, друзья, приходите
2: в Лужники.
1: Такой же поставленный
2: немножко.
1: Мы там будем весь день. Я напоминаю, что все ведущие будут вас развлекать весь день. Ну как, развлекать бы только Калинин с Рейтрауном. Я буду плакать, что я переживаю. У Сишкина будет...
2: А я буду говорить «Мое почтение».
1: Да, он будет говорить «Мое почтение». Ну, а Лапиков со Стаховым не знаю, что будут делать, но они тоже с нами работают. Поэтому они будут просто красиво стоять, потому что они красивые пацаны. Два сына маминой подруги. Вот, поэтому приходите, будет супер, будет много музыки, вход свободный, бабки тратить придется только на то, чтобы поесть. А зачем есть на концертах, я не понимаю. Давайте, будем вместе с вами разгонять тучи руками, прыгать по лужам.
2: Заниматься спортом, там, потому что будет огромное количество крутейших спортсменов.
1: Конечно, там вообще-то будет Матвей.
2: Да,
1: не забыл фамилию. Господи, я забыла фамилию.
2: Ну ты про Ворочек, про нашу.
1: Про Ворочек, да.
2: Да, Сафонов.
1: Сафонов, оплати.
2: Да, будет Андрей Аршавин.
1: Да,
2: легенда.
1: Ты прикинь.
2: Легенда.
1: Андрей Аршавин. Он когда-то на чипсах был везде. Вообще легенда, легендос.
2: Да, Овечкин не будет, ему продлили контракт в Вашингтоне.
1: Да, там, ну, да, там какие-то что, вообще смешные 4,5 миллиона долларов.
2: Тем не менее, уважительная
1: получит.
2: Причина.
1: Короче, друзья, приходите обязательно, потому что, я не знаю, лето закончится через 3,5 минуты.
2: Часа, да.
1: Вот, поэтому как-то нужно, пора уже себя развлекать. Все, мы с вами, получается, не прощаемся с теми, у кого есть совесть, с теми, у кого совести нет. Услышимся, как любит говорить Сишкин.
2: Я никогда не...
0: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.
1: В понедельник. Я целую вас правую щеку, целую вас левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мы. Целую в нос пока.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
6: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
5: У меня получится?
6: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
7: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Андулин. Кровля на все руки.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
11: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
12: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое. Выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает, легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: 2 дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Припати. By DJ M. Hustler.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Ru.
1: Новое радио.
2: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит узнать самим.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+.
1: Осталось никаких сомнений.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Лина Чикали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

Новое на новом. Джонни и Федук.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг. Неделя живых выступлений.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет?

0: растет гора. Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Супер хиты.

стучали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Алиса.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.